0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро, может быть слишком поздно.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +17, +21.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

0: же твое люблю.
1: В Могилеве 6 утра.
2: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +17, +21.
1: Радио «Могилев».

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ковалеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж, пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия. Редактор

0: Радио Могилев.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +17, +21.
1: Наши хиты.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Кирилове 8 часов.
1: Прогноз погоды. 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

0: 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +17, +21.
1: Наши хиты.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.

13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +17, +21.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Прогноз погоды.
2: 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +17, +21.
3: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Продается комплекс помещений 1980 года постройки в деревне Новый Быхов, Быховский район, Могилевская область. Общая площадь 662,6. До реки Днепр 80 метров. Телефон 8 022 31 72 991.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

0: 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +17, +21.
1: Наши хиты.

0: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. Первая декада сентября позади. И, казалось бы, пора, наверное, доставать пледы, вязаные носочки и менять плейлист на осенний. Но, видимо, не только мы не готовы прощаться с летом. От музыкантов, диджеев, исполнителей тоже пока, знаете, никакими дождливыми настроениями не веет. Ни у кого пока, что называется, не засентябрило. Что ж, на этой неделе мы ставим только одну жирную точку в эпилоге от Асти и Билана.
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза.
1: Ну а на ваш суд новинка этой недели, с которой мы начнем. И начнем мы с чего-то по-настоящему светлого. Знаете, это чувство, когда влюбленность накрывает без лишней драмы, как чистое и искреннее признание. Именно об этом новый трек «За поле» — «До тебя». Певица передает то самое ощущение первой настоящей любви, когда весь мир как будто замирает. Как поется в песне, это момент, когда все меняется за секунду до встречи. «За поле» уже успела покорить чарты своей искренностью, ну а клип на эту композицию собирает тысячи просмотров за дни. Давайте вместе погрузимся в эту атмосферу легкости и тепла. Устраивайтесь поудобнее, увеличивайте громкость и ловите этот вайб.
3: 20-е место.

0: Play.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Через несколько минут в эфире будет звучать голос, который в представлении, в общем-то, не нуждается. Биберакса с треком «One Day». Эта песня стала 8-м треком с ее нового студийного альбома «Dirty Blonde». Биби, знаете, всегда умела говорить о сложном просто и пронзительно. И в этой песне она напоминает нам: «Однажды ты поймешь, кого именно ты потерял, и к тому времени это уже не будет иметь никакого значения». Это ведь не просто музыка, это честный разговор с самим собой. О ценности момента и о том, что мы иногда принимаем все как должное. Биберакса снова доказывает, что ее тексты попадают прямо в сердце.

На 17-й строчке история о надежде, о внезапном знаке судьбы и о том, как один человек может перевернуть весь твой внутренний мир. Если вы верите в знаки и в то, что все происходит не просто так, этот трек точно отзовется в вашей душе. Алекс Уоррен с композицией «Fever Dream». 17.

0: 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.
1: Тедди Свимс. Голос, который пробирает до мурашек. Этот артист известен тем, что вкладывает в каждую ноту душу. И песня «Mr. Know It All» не исключение. Это такое глубокое размышление о боли от саботажа собственной личной жизни. Тедди поет о том, как любовь иногда становится настоящим противоречием, когда ты вроде бы и знаешь все ответы, но не можешь спасти отношения. Его мощный голос превращает каждую строчку в исповедь. Это музыка для тех, кто не боится быть уязвимым и кто понимает, что иногда самые сложные битвы ведутся внутри нас самих.
2: 14 место.

Счастливое 13-е место Мия Бойко с треком, который заставил говорить о себе еще до официального релиза и заставляет говорить до сих пор. Певица мастерски подогревала интерес к композиции «Экспонат» короткими загадочными видео в социальных сетях. И, знаете, это сработало на все 100%. Теперь мы тоже знаем наизусть «Я экспонат», «Ты мой фанат», «Бриллиант на 1000 карат». Мия Бойко точно знает, как оставаться в центре внимания и превращать свои капризы в главные призы. Увеличиваем громкость и получаем это настроение. 13.

0: Держим руку на пульсе глобальной сцены. Girls группа Кетси. Эти девушки не просто поют. Они показывают невероятную энергию, которая заряжает с первых секунд. Кстати, вокруг участниц группы уже ходит множество обсуждений о том, какое животное лучше всего отражает характер каждой из них. И трек Animals только подливает масло в огонь. Кетси ломают стереотипы и доказывают, что их музыка — это сила, движение и абсолютная уверенность в себе. Так что, если вы готовы к мощному заряду и композиции, которые заставляют вас двигаться, то этот трек для вас.
1: 11 место.

0: 16-я строчка. Офенбах «Miles Away». На 18-м месте Биби Рекса «One Day». 17-е место Алекс Уоррен «Fever Dream». На 16-й строчке Инна «Моринито». 15-я строчка Мерка Кремон, Сирена Бранка, «Эл Де Калорс», «Парнито». 14-е место Тедди Свимс, «Мистер Know It All». На 13-м месте Мия Бойко, «Экспонат».
1: Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат, носи меня на...

0: самое лучшее. Первая десятка Global Хита. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Наши хиты.

0: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Политику руководства стран Балтии в отношении Беларуси можно описать как выстрел уже даже не в ногу, а в ухо. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне журналистам на общевойсковом полигоне Абу-Слесновский, передает Белта. Возвращаясь к вопросу возможных последствий подобной политики для западных стран, Александр Лукашенко привел пример Германии, где партия «Альтернатива для Германии» уверенно победила на выборах в Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав 43,8% голосов.
2: В Германии процесс начался с носа правительства. Хотели демократично, вот оно демократичное получается. Поэтому допрыгаются до того, что народ их повыкидывает из этих кресел и восстановит нормальную жизнь в Европе. Это что такое Германия? Это высокотехнологичная страна. Что для нее надо? Сырье. Где сырье? В ту сторону надо, на восток больше смотреть. Но только не так, как фашисты в свое время смотрели, а сотрудничать, как это было всегда. Ну и как предлагает там новая эта партия, ДГ или как ее. Литва, наверное, и Латвия не совсем поняли, там правительство повыкидывало народ. Ну, дальше дойдут до того, что коммунисты придут к власти. Потому что, я думаю, не думаю, а знаю, про коммунистов там было лучше, чем сейчас. Поэтому они стреляют себе уже не в ногу, в ухо стреляют.
1: В Беларуси запускают проект по продвижению рапсового масла, передает Белта. С 14 сентября по 18 октября пройдет промо-проект «Полезно познакомиться. Рапсовое масло». Он направлен в первую очередь на молодое поколение. В торговых объектах запланированы дегустации, ценовые акции и расширенная выкладка. Работа по реализации рапсового масла ведется 5 лет. Продажи бутилированного масла за прошлый год выросли в 1,5 раза. Единый день безопасности пройдет в Беларуси 24 сентября, сообщили в областном управлении МЧС. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях пожаров и других нештатных ситуациях, а также оказанию первой помощи. В Могилеве областное межведомственное мероприятие пройдет на базе торгово-развлекательного центра «Грин» на улице Островского. Начало в 15:00. Ключевой аспект дня безопасности – эвакуация из торгового центра. Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, пройдет в Могилеве 19 сентября. Как сообщили в отделе спорта горисполкома, маршрут закрытия сезона стартует в 10:30 с площади Ленина. Далее колонна проследует по проспекту Мира, улице Космонавтов, проспекту Шмидта, улице Гагарина, Пушкинскому проспекту. Финиш в парке Подниколья. Протяженность дистанции составит 10 километров. Сбор участников 9:30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем +18, +21, сейчас в Могилеве +17.

0: очень сложно.
1: Бабушкина крынка. Качество, проверенное временем.
2: Радио Могилев.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Итак, друзья, это первая десятка самых горячих хитов, которые рвут танцполы, чарты по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее напоследок. Погнали! Знаете, лучше, чем оригинал песни, иногда может быть пародия на эту песню. Открываю я давеча ТикТок, а там, когда в твоем доме коте, то жизнь сразу в огне, и ты счастлив вдвойне, когда он мурчит на тебе. Но вы узнали, да? Что за прелесть? И знаете, мне вдруг подумалось. Пока все учат ПДД, тебе не важно уже, ты все давно сдала и даже получила права. Хороший вариант, я считаю, что да. Или вот, пожалуйста, шкварчат грибы на плите, ты толк знаешь в еде, собрал корзину опять и ждешь, пока закипят. В общем, если вдруг и в вашей голове тоже засел этот мотивчик от By India, Хчо и Мото, творите свои каверы.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Юлия Зиверт всегда умела говорить о жизни метафорично и очень стильно. В композиции «Газ» она напоминает нам о том, что все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Да, это гимн тем, кто держит газ, несмотря на то, что иногда в нашей жизни планы меняются так резко, что хочется все бросить и уйти куда-нибудь пешком. Нет, Зиверт поет о том, что везет тому, кто везет, и о движении вперед, и даже когда никто в вас не верит. В общем, я считаю, что это точно гимн уверенных в себе людей, которые знают, куда держат путь. Так что заводим моторы и добавляем обороты.
2: Восьмое место.
3: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.
1: Знаете, как хорошо, что в этом мире существует музыка, которая согревает душу. Группа «Добро» и трек «На счастье». Ребята, мне кажется, всегда умели находить какие-то правильные слова о главном. И это их новая песня о том, как отпустить прошлое и найти свое светлое даже в расставании. В тексте звучат пронзительные строки. Может, не могли мы удержать две части, разбивая сердце, значит, пусть на счастье. Это история о том, что иногда нужно просто показать кому-то Париж на закате, даже если вы уже не вместе. В общем, «Добро» продолжает создавать добро, добротную музыку, которая становится саундтреком к чьим-то личным историям.

И прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20-й по 4-ю ступень. 20-е место «За поле до тебя».

19 строчка. Офенбах «Miles Away». На 18 месте Бибер Экса «One Day». 17 место Алекс Уоррен «Fever Dream».

0: 12-я строчка. Мерка Кремон, Сирена Бранка, LD Colors. Парнитона. 14-е место. Teddy Swims, Mr. Know It All. На 13-м месте Мия Бойко, Экспонат.
1: Я экспонат, ты мой.

0: Это место в Индии, Ахчо и Мод Шаде.
1: Она танцует под Шаде, танц прямо на мне, танц прямо во тьме. Я знаю, что
0: на 9 месте Джоэл Кори, Уиспер. 8-я строчка, Зиверт, Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто...
0: На 7-м месте Гаязов с Бразерс, Санта Лючия.
3: Моя Санта Лючия, ведрами двигать, ведрами, а потом лови любимые.
0: 6-е место, Добро на счастье.
4: Нам тогда завидовал весь мир, представьте, показать хотел.
0: 5-я строчка, Келвин Харрис и Джази, Satisfy. На 4-м месте Мэри Гу, Настоящая. Традиционные первые 3 места, как всегда, приберегаем напоследок.
5: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
6: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: На 3-й строчке композиция для тех, кто не боится быть собой, чьи странности только украшают. Я, конечно, говорю о лирике, его треки аутентичны. В тексте звучит мощный посыл. Никто раньше не горел так ярко на линии моей судьбы. Да, лирик поет о жизни без красивых заготовок и о том, что быть настоящим – это самая большая суперсила в нашем мире. Его творчество – это смесь стиля, уверенности и какой-то абсолютной свободы самовыражения. В общем, если вы уже устали от одинаковых фраз и ищете что-то, что действительно цепляет, этот трек точно станет вашим фаворитом.
6: 3-е место.
7: Слушай.

0: Знаете, наверное, у любого из нас бывали такие ночи, когда ты точно знаешь, что не хочешь возвращаться домой, потому что момент слишком хорош, чтобы его прерывать. Ловите этот вайб, закрываем глаза и позволяем ритму вести нас. Прямо сейчас «Медуза» и Генри Кэмомайл с композицией «Don't Wanna Go Home».
1: Второе место.

завершаем наш музыкальный марафон мы абсолютным хитом. Французский продюсер Хюгель и Майл Энджелы и легендарная ультранате с бенгером этого лета «Moving to the Sun». Эта композиция действительно стала настоящим гимном

свету и движению. Кстати, в тексте звучит призыв двигаться к солнцу, потому что если вдруг мы в темноте, то нам уже не по пути. Выбирайте сами, на чьей вы стороне. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покорила я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
1: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8029-131-17-31. Наши хиты.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
3: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть слишком поздно,

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. При нынешней политике США держать доллары в резерве опасно. Лучше их инвестировать сейчас в конкретные проекты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, делясь подробностями недавней встречи с российским бизнесменом Владимиром Потаниным, передает Белта. Богатейший человек в России. Он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Уже никому не нужен, заявил глава государства.
2: Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там и так далее. Под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям. Там гуманитарные, он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги, а можно Потанина? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь? Я говорю, ты же деньги не забираешь, а везешь. То есть такие дружеские, добрые отношения и желание инвестировать в какие-то проекты. Где-то завод построить, где-то еще что-то. Ну, мы с ним еще подумаем о том, каким конкретным направлением сотрудничать. Но вопрос касался инвестиций.
1: Первый миллион тонн сахарной свеклы накопали хозяйства Белоруссии, сообщает Белта со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, накопан 1 300 000 тонн сахарной свеклы. Набран темп уборки, превышающий прошлогодний. Корнеплод убран с площади 23 тысяч гектар, что составляет 21% от планов 109 тысяч гектар. Могилевской областью накопан 91 тысяча тонн. Белорусы выиграли 7 медалей прошедшего в Турции чемпионата Европы по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями, сообщили Белта в пресс-службу Минспорта. Всего за 5 дней белорусские паралимпийцы завоевали 1 серебряную и 6 бронзовых медалей чемпионата Европы. Бульба-фест пройдет в Могилеве 19 сентября. Об этом сообщили в Управлении культуры Могилевского горисполкома. Программа мероприятия стартует в 11:00 со встречи участников велопробега. Далее состоится городской конкурс «Бульба смачно». Будут организованы мастер-классы по приготовлению блюд из картофеля. Также гостей праздника ожидает концертная программа творческих коллективов. В 14:00 начнется концерт, а в 20:00 – акция «Ночь большого кино». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21, сейчас в Могилеве плюс 18.
3: Рустам Османов машет вам привет и в эфире радио Могилев, с передавания которых я и начну свой эфир. Привет в обед. У нас традиционно с 13 до 14 часов проходит ежедневно и в будни, и в выходные. Поэтому сейчас будем скуку разгонять, а точнее не допускать ее вашими сообщениями. Пишите, передавайте приветы на 9940 в Viber, код 44-56-86-176.
4: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

Вот такой вот сентябрьский привет от группы «Септембер». Ну, а я озвучиваю ваши сообщения и начал бы с того, что передал бы привет всем, кто был вчера с 20 до 22 часов на площади Единства и зажигал по полной программе под хиты, кричал, танцевал, подпевал и веселился, может быть, даже до упаду. Надеюсь, далее вы субботний вечер провели не менее прекрасно. Если вы слышите меня сейчас, то вам привет всем и каждому. Далее по персоналиям. Сегодня день рождения, отмечает Душенко Алина. Поздравьте мою дорогую внученьку. Такое сообщение у меня есть. А я так и сделаю. Поздравляю с днем рождения Душенко Алину. Самые наилучшие пожелания, конечно, отличного дня, наполненного праздничной атмосферой, желаю. Далее сообщение от Инны, которая передает не просто привет, а целое признание в любви любимому мужу Валерию. Поздравляет его с заслуженной победой в конкурсе. Ты пел свою авторскую песню, написанную для меня. Пел ее так, что душа замирала. Я горжусь тобой и люблю до бесконечности. Целую нежно. Твоя самая преданная поклонница. Ну, а всем отличного дня и хорошей музыки. Что ж, поздравляю и я, Валерия, с победой в конкурсе в таком случае. Очень здорово, когда творчеству есть место в жизни и есть возможность его проявить. Но вы же можете проявить себя в передавании приветов. Пишите 9940 Viber, код 44 56 86 176.

океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 21.
1: Наши хиты.

И вот отличный повод продолжить отмечать дни рождения, поздравить близких с этим прекрасным личным праздником сегодня с помощью программы «Привет в обед» на радио Могилев, если не сделали так вчера, допустим. И вот такое сообщение есть у меня. Поздравляем с днем рождения Судиловскую Галину из Климович. День рождения был вчера. Желаем иметь все необходимое и в нужном количестве, верить в хорошее и жить в свое удовольствие. Спасибо за прекрасный вечер, брат Евгений с семьей подписались. Ну что ж, Галина, пусть ваш праздник продолжается на радость вам и вашим близким. Далее сообщение. Добрый день, радио Могилев. Передайте привет семье Прусовых, которые закончили копать картошку. И отдельное спасибо нашим детям Олечке, Анечке и Владимиру. Их любящие родители папа Саша и мамочка Таня. Не дают важные дела покоя даже в выходной, но вы с ними справляетесь, да еще и приветы успеваете передавать. Молодцы. И вот еще привет в адрес Николая Евдокимовича, который также занят вопросом картошки, был. Он наконец-то ее выкопал со своих 5 гектар, уже 2 недели собирает. Молодец, Коля! Осталось дождаться урожай арбузов и дыни. Ну и тут же привет летит из деревни Цезарева в адрес Виталия Гришановича. Тот тоже без дела не сидит, вторые сутки чистит грибы в окружении лучших друзей. Ну а также привет Дмитрию, который эти сообщения написал, и поздравления его с тем, что он тоже набрал подосиновиков. Хорошо проводите время, а вам как раз Валерий из Елизова привет передавал, спросил насчет боровиков. Вот подосиновики есть точно, Валерий. Ну а еще есть немного времени передать привет, поэтому пишите 9940 Viber, код 44 56 86 176.

0: Но у меня на данную минуту есть еще пара сообщений от вас. Добрый день, любимое радио Могилев. Сообщение из Осипович. Передаю горячий привет моему любимому мужу Эдгару Ломакину, который трудится в саде-огороде, а мне позволил заняться ничего не деланием. Ой, это тоже прекрасное занятие. Родной, ты самое большое счастье в моей жизни. Люблю тебя и благодарю всех и все за то, что ты есть в моей жизни, написала Ксения. Ну что ж, поздравляю вас с отлично протекающим воскресеньем. Все в делах, кто в саде-огороде, кто в ничего не делании, но, тем не менее, в компании «Радио Могилев». Молодцы. А вот еще один именинник у нас есть, которого невозможно не поздравить. Игорь Кравцов. И родные поздравляют его стихами. С днем рождения поздравляем, наш любимый, родной, самый лучший папа в мире. Ну а муж ты золотой. От души тебе желаем счастья, целый океан. Будь всегда здоров и весел. Знай, ты очень нужен нам. Игорь, с днем рождения. Твои родные тебя поздравляют. Вот так вот подписались. Присоединяюсь к поздравлениям, конечно же, с наилучшими пожеланиями от радио Могилев.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ну что ж, пролетела программа «Привет в обед», насыщенная вашими сообщениями. А я, в свою очередь, еще раз желаю всем отличного дня. Прервусь на часок, услышимся после 15 часов.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. В Беларуси не будет шоковой терапии или обвальной приватизации. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, передает Белта. «Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией», заявил Александр Лукашенко.
2: И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы, но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. А люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену. Что молоко дают, что мясо. Ну как за базовую величину? Ну давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает. А таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема изучать? Там, оказывается, проблема, ну, техники маловато, ну, так это наша тема, техникой помогли, поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали, но это только первые шаги. Дело здесь не в том, частные или не частные, дело не в этом, политика это будет продолжаться. Мы не будем вести шоковую терапию какую-то, обвальную приватизацию, ее не было и не будет, и народ к этому уже привык. И, знаете, это очень опасно, приватизация, я ее не исключаю, но у нас приватизация почти запрещена, потому что она принимается на уровне президента.
1: Форум по торговле и услугам планирует провести в 2028 году Китай в рамках своего председательства в БРИКС. Мероприятие анонсировал председатель КНР Си Цзиньпин, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития. Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, пройдет в Могилеве 19 сентября. Как сообщили в отделе спорта горисполкома, маршрут закрытия сезона стартует в 10:30 с площади Ленина. Далее колонна проследует по проспекту Мира, улице Космонавтов, проспекту Шмидта, улице Гагарина, Пушкинскому проспекту. Финиш в парке в Подниколье. Протяженность дистанции составит 10 километров, сбор участников в 9:30. Могилевский Днепр уже сегодня на поле стадиона «Спартак» примет действующего чемпиона Беларуси МЛ «Витебск». Игра начнется в 15:00. После 21 тура Днепр имеет в активе 15 очков и занимает предпоследнюю строчку в чемпионате. Соперник после 19 сыгранных матчей с 40 баллами идет вторым в турнирной таблице. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +18.

0: Бабушкина крынка, родное, свое.
1: Around the world.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +17, +21.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о вопросах в контрактах США и условиях для встречи с президентом Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов, передает Билта. «Мы открыты, они поснимали санкции с ряда наших предприятий, готовы и дальше снимать, там куча вопросов», сказал глава государства.
1: Посольство, давайте обсуждать, как будем возобновлять. Ядерные материалы там и прочее. Там целая программа у нас, пожалуйста. Хотите, у нас калийное удобрение, если хотите закупать, пожалуйста. Мы сразу не можем, вот у нас высвободилось. А мы же законтрактовали их на этот год. На следующий год рассмотрим. Вот сейчас появилась возможность судно загрузить. Завтра точно закончим загрузку. Да, я говорил откровенно, что я трампист, я поддерживал Трампа и так далее. Я вижу его ошибки, я об этом говорю прямо его лучшему другу, который 15-го должен приехать к нам. Я ему говорю об этом. Хорошо, давайте вместе, только не подыгрывать или в виде декорации. Это для меня не годится. Я прямо ему говорю, что для этого я не готов встречаться с Дональдом Трампом. Но чтобы с ним встретиться, это хорошо, это очень для Беларуси было бы полезно. Для этого надо понимать, встретили, а что? Поздоровались и разъехались. Поэтому, да, это актуально сегодня, и как-то американцы назвали большой сделкой. Мы их малой большой сделки готовы.
0: Делегация Азербайджана высоко оценила одежду и обувь Беллекпрома для силовых ведомств, пишет Белта. На базе части 3214 в Минске накануне прошла выставка продукции концерна Беллекпром, которую посетила делегация внутренних войск МВД Азербайджана. В ходе встречи стороны предметно обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, возможности прямых поставок и реализацию совместных проектов. Белорусские кикбоксеры завоевали 53 медали международного турнира в Венгрии, сообщили Белта в пресс-службу Белорусской Федерации кикбоксинга. Участие в турнире приняло более 250 атлетов из 14 стран. Наши спортсмены выиграли 30 золотых, 17 серебряных и 6 бронзовых наград. Сборная Беларуси заняла первое место в медальном зачете. Единый день безопасности пройдет в Беларуси 24 сентября, сообщили в областном управлении МЧС. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях пожаров и других нештатных ситуаций, а также оказанию первой помощи. В Могилеве областное межведомственное мероприятие пройдет на базе торгово-развлекательного центра «Грин» на улице Островского. Начало в 15:00. Ключевой аспект дня безопасности – эвакуация из торгового центра. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 18. Новости.
2: День воскресный продолжается, идет себе в известном только ему одному направлении, и нас куда заведет, доподлинно неизвестно. Но я думаю, в хорошее место, потому что мы по пути слушаем радио Могилев. Рустам Османов снова в эфире, снова рад всем, кто сейчас на наших волнах, как и всегда, потому что здесь музыкально и весело, как в треке блестящих и дискотеки аварии «Чао Бамбина».

0: Бабушкина крынка. Главный ингредиент – забота.
1: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: You were the calm, I was the thunder. Sometimes you'd be gone, that's when I wondered what's on your mind. You kept on the cover, still you look like nothing's changed.

0: твоем днями целыми. Если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: На 1% хорошего настроения в выходной нам маловато, хотя если его не было вообще, и вот 1% этот появился, то это уже здорово. Ну а мы продолжаем заряжать батарейку до 100%.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 22. Во вторник облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22. В среду переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 18, плюс 23. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Еще один час, забитый под завязку хитами, практически прошел на радио Могилев. Будем переходить потихоньку к следующему такому же. Не знаю, как у вас, у меня день сегодня тянется, но это даже хорошо, если сам день хороший. Вот именно такого дня и, в частности, наступающего часа желаю и вам.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Знаешь,

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о вопросах в контактах США. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов, передает Белта. Что касается возможности большой сделки между Беларусью и США, о которой говорилось ранее, президент подтвердил, что это актуально и сегодня. «Мы и к малой, и к большой сделке готовы», — заявил он.
2: Если это нам выгодно, мы делаем. Если там в этом наш интерес, если нет, мы делать не будем. И не потому, что мы такие, знаете, герои. Мы знаем свое место в этом сложном мире. Мы не будем это делать потому, что это унижение для людей и потому, что это не нужно. Ну, санкции. Я переживал, но вас ориентировал на то, что санкции – время возможностей. Так и случилось. Вот мы с Потаниным разговаривали, пришли к этому выводу. Время возможностей, когда надо напрягаться самим и заниматься делом. Что мы меньше молока, мяса начали производить? Нет. Сельхозтехники? Нет. Строить меньше начали? Нет. У нас есть, ну, небольшой, под 3% где-то прирост валового внутреннего продукта. Но посмотрите, сельское хозяйство почти 7-8% прирост к уровню прошлого высокого уровня года. Поэтому нет необходимости такой. И наш интерес, позиции с этой, мы с ними разговариваем.
1: В Беларуси запускают проект по продвижению рапсового масла, передает Белта. С 14 сентября по 18 октября пройдет промо-проект «Полезно познакомиться. Рапсовое масло». Он направлен в первую очередь на молодое поколение. В торговых объектах запланированы дегустации, ценовые акции и расширенная выкладка. Работа по популяризации рапсового масла ведется 5 лет. Продажи бутилированного масла за прошлый год выросли в 1,5 раза. Белорусские спортсмены выиграли 38 медалей открытого Кубка стран ШОС по гребле на байдарках и каноэ в Заславле, сообщает Белта. В общей сложности белорусы завоевали 17 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград. Всего на соревнованиях в Заславле выступали более 170 спортсменов из 7 стран. Бульбафест пройдет в Могилеве 19 сентября. Об этом сообщили в Управлении культуры Могилевского горисполкома. Программа мероприятий стартует в 11:00 во время участников встречи с участниками велопробега. Далее состоится городской конкурс с бульбой смачно. Будут организованы мастер-классы по приготовлению блюд из картофеля. Также гостей праздника ожидает концертная программа творческих коллективов. В 14:00 начнется концерт, а в 20:00 акция «Ночь большого кино». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 18.
0: Новости. Ну а в 16:03 дела обстоят так. Солнце над Могилевом светит, музыка на радио Могилев звучит. Я, Рустам Османов, у микрофона продолжаю трудиться для вашего настроения. Ну а что касается музыки, полюбуемся парадом планеты, услышим в этом часе Parade of Planet, а также вечно счастливого Фаррелла Уильямса и группу Aqua и многих-многих других. Ну а теперь продолжим рисовать этот день нужными нам штрихами с буррито.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Продается комплекс помещений 1980 года постройки в деревне Новый Быхов, Быховский район, Могилевская область. Общая площадь 662,6. До реки Днепр 80 метров. Телефон 8 0 22 31 72 991.

некоторые, надо сказать, такое ощущение, что вообще ничего не боятся, хотя знают, что за свои злодеяния придется ответить в конце концов. Вот в Японии одной дамочке так понравились украшения с ювелирной выставки, что она в удобный момент, потеряв тормоза, просто взяла и присвоила их себе. Ну и, конечно же, за это пришлось ответить. Я понимаю, что девочки любят украшения, это нормально, но тут, кажется, перебор. Не берите с нее пример, друзья, будьте сегодня смелыми, но там, где надо смелость проявить. Например, смело можно врубить радио Могилев погромче и слушать хиты в нашем эфире.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 21.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: Ну, а язык нашего тела говорит, что не прочь сменить уже обстановочку вокруг, но наберемся терпения, потому что через некоторое время к нам придет новый час и принесет с собой что-нибудь новенькое.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. При нынешней политике США держать доллары в резерве опасно. Лучше их инвестировать сейчас в конкретные проекты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне журналистам, делясь подробностями недавней встречи с российским бизнесменом Владимиром Потаниным, передает Белта. Богатейший человек в России. Он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Уже никому не нужен, заявил глава государства.
2: Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там и так далее. Под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям. Там гуманитарные, он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги, а можно Потанина? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь. То есть такие дружеские, добрые отношения и желание инвестировать в какие-то проекты. Где-то завод построить, где-то еще что-то. Ну, мы с ним еще подумаем о том, каким конкретным направлением сотрудничать. Но вопрос касался инвестиций.
1: Полный спектр двустороннего сотрудничества между Минском и Нью-Дели накануне обсудили министр иностранных дел Максим Роженков и глава МИД Индии, сообщает Ньюсбай. Максим Роженков отметил положительную динамику в торговых отношениях. Товарооборот между странами превысил 1 миллиарда долларов США и продолжает расти. Обсуждалось также увеличение количества авиарейсов между Белоруссией и Индией. Первый миллион тонн сахарной свеклы накопали хозяйства Белоруссии, сообщает Белта со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Набран темп уборки, превышающий прошлогодний. Корнеплод убран с площади 23 тысяч гектар, что составляет 21% от планов 109 тысяч гектар. В Могилевской области накоплено 91 тысяча тонн. Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, пройдет в Могилеве 19 сентября. Как сообщили в отделе спорта горисполкома, маршрут закрытия сезона стартует в 10:30 с площади Ленина. Далее колонна проследует по проспекту Мира, улице Космонавтов, проспекту Шмидта, улице Гагарина, Пушкинскому проспекту. Финиш в парке в Подниколье. Протяженность дистанции составит 10 километров. Сбор участников 9:30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 18. Новости.
3: Всех заинтересованных в том, чтобы их день сопровождался хитовыми треками, приветствую на волнах радио Могилев. Рустам Османов все еще здесь, с вами еще час пробудем вместе. Ну а пока послушаем Кристину Арбакайте с песней «Май». Неужели по весне соскучилась? Мы, пожалуй, еще нет. Сегодня, например, отличный осенний день. Им и наслаждаемся.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Медляк, это про нас, возможно, потому что почему бы и не открутившись всю неделю, как белка в колесе, в выходной не впасть в такой некий анабиоз и в совершенно расслабленном состоянии этот день прожить. Пусть весь мир подождет, как говорится. Ну а если вы не можете и не хотите на месте сидеть, будьте деятельными. Мы вас в любом случае музыкой сопроводим.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 21.
1: Наши хиты.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой. If you don't like something...

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ну а тем временем пришла пора нам прощаться на сегодня, но ничего страшного. Ваше воскресенье продолжит наполняться музыкой, а я, Рустам Османов, машу вам всем пока, желаю приятного вечера, удачи, услышимся обязательно.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. В Беларуси не будет шоковой терапии или обвальной приватизации. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне во время общения с журналистами, передает Белта. «Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией», заявил Александр Лукашенко.
2: И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы, но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. А люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену. Что молоко дают, что мясо. Ну как за базовую величину? Ну давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает. А таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема изучать? Там, оказывается, проблема, ну, техники маловато, ну, так это наша тема, техникой помогли, поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали, но это только первые шаги. Дело здесь не в том, частные или не частные, дело не в этом, политика это будет продолжаться. Мы не будем вести шоковую терапию какую-то, обвальную приватизацию, ее не было и не будет, и народ к этому уже привык. И, знаете, это очень опасная приватизация, я ее не исключаю, но у нас приватизация почти запрещена, потому что она принимается на уровне президента.
1: Форум по торговле и услугам планирует провести в 2028 году Китаю в рамках своего председательства БРИКС. Мероприятие анонсировал председатель КНР Си Цзиньпин, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития. Событиям в мире. Иран и с Оманом накануне достигли финального соглашения по судоходному маршруту в Ормузском проливе, сообщает Белта. Президент Ирана заявил, что Иран и Оман подпишут соглашение в понедельник, 14 сентября, в присутствии министров иностранных дел арабских стран Персидского залива. Единый день безопасности пройдет в Беларуси 24 сентября, сообщили в областном управлении МЧС. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях пожаров или других нештатных ситуациях, а также оказанию первой помощи. В Могилеве областное межведомственное мероприятие пройдет на базе торгово-развлекательного центра «Грин» на улице Островского. Начало в 15:00. Ключевой аспект Дня безопасности – эвакуация из торгового центра. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +16.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 21.
1: Наши хиты.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +17, +21.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 21.
1: Наши хиты.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +17, +21.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 22. Во вторник облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22. В среду переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 18, плюс 23. Данная погода предоставила Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: стены бежей.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +17, +21.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Не сядите, не чакайте, покуль дары життя посыпятся на вас. Починайте ворушиться.
3: Телец.
2: День идеально подыходит для отпочинку и обновления сил. Поспробуйте провести час у приемной обстановцы.
3: Близняты.
2: День сприяльный для глубоких, ширых размов.
3: Рак.
2: И все будет отрымливаться с первого раза. Махчимые нечаканности и невеликие подвохи.
3: Лео.
2: Не будьте занадто потребовальными до себе. Силы вам еще спотребятся.
3: Дева.
2: Подеи дня могут принести новины, какие вас узбадерят и натхнять.
3: Шали.
2: День повинен обойтись без ауралов и непродбачных справ.
3: Скорпион.
2: Позбегайте спрычек або конфликтов. Гэта адаб'ецца на вашем настрое, а вы теперь занадто отчувальные.
3: Стрелец.
2: Будьте уважливы до того, что кажуть иншие, и удакладняйте, коли нечто сдается незразумелым.
3: Козярог.
2: День подыходит для того, каб узяться за некие зусім новые справы.
3: Водолей.
2: Заховывайте спокой, нават коли сдается, что гэта цалкам немагчыма.
3: Рыбы.
2: Теперь для поспеху важны не только оптимизм и упэўненасць, а докладный разлік, разумение, что и коли трэба рабіць. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +17, +21.

0: Астрохим.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +17, +21.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

назди, небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца, дважды, а может и больше.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +17, +22.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Наши хиты.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.